Мнения. Жегнайте буже и серц унесения, час вшистко отменя, коханко ма жегнам тем.